0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В России у домашних кошек все чаще диагностируют тревожные расстройства. За эти годы продажи успокоительных препаратов для питомцев выросли на 120%. Причина – в условиях содержания. Чаще всего кошки растут у тревожных миллениалов, которые предпочитают не выпускать их на прогулки. В итоге даже редкий выход на улицу становится для животных серьезным стрессом. К тому же эмоциональное состояние хозяев напрямую влияет на психику питомцев. Среди зумеров и миллениалов антидепрессанты принимают каждый второй. Так что, возможно, прежде чем успокаивать кошку, стоит разобраться с собственным настроением. Жительница Орегона Шерри Лич с подросткового возраста одержима бегемотами. Она восхищается их необычной внешностью и силой. За много лет женщина собрала коллекцию, в которую входят игрушки, статуэтки, картины, украшения и даже сумки. Многие экспонаты ей подарили родные, друзья и незнакомые люди. Некоторые бегемоты были сделаны на заказ. В итоге коллекция насчитывает 1086 предметов. И это принесло Шерри место в книге рекордов Гиннесса. Она уверена, что это не предел. Женщина планирует собирать бегемотов до конца жизни и не боится тратить на это время и деньги. А главное, по ее словам, бегемоты часто находят ее сами. На хорватском острове Раб проходит фестиваль песчаных скульптур. В этом году он собрал мастеров из разных стран. Тема фестиваля – песчаные истории, и каждый участник рассказывает свою. Хорватская художница Елена Азинович работает с песком впервые, но уже создала 10-метрового тюленя-монаха. Всего на пляже появилось 5 фигур – черепаха, кальмар, тотем и детские игрушки. Это уже 15-й фестиваль в Лапаре. Мероприятие призвано привлечь туристов на остров. Здесь находится 22 песчаных пляжа. Редкое явление для скалистого Адриатического побережья Хорватии. Так что у путешественников появляется еще один повод задержаться на этом острове. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости

0: «Русская волна».
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение примет гидромета. Завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
1: Реклама. Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом? А как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
2: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: Хоть рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 11 часов.

0: По сообщению Примгидро Мета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
1: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом? А как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон
0: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморск.

0: запоем.
1: Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
1: Приморье.

0: Полигон находился близ поселка Белушья, а аэродром в районе селения Рогачева. Для проведения воздушных испытаний в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 5 марта 1958 года территория полигона была расширена, и за ним был закреплен статус Государственного центрального полигона Министерства обороны. Всего на новой земле было произведено 135 ядерных испытаний в атмосфере, под водой и под землей, в том числе взрыв самой мощной в истории человечества водородной бомбы мощностью свыше 50 мегатонн на высоте 4,5 километра. В настоящее время ядерные испытания на архипелаге не проводятся, но осуществляются неядерные эксперименты для обеспечения надежности, боеспособности и безопасности хранения ядерных боеприпасов.
1: 31 июля 1956 года в Москве открылся центральный стадион имени Ленина, ныне это Лужники. В тот день на его главном спортивном сооружении, большой спортивной арене, состоялся грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Свидетелями этого мероприятия стали около 100 тысяч зрителей, архитекторов и строителей, инженеров и техников, спортсменов и множество добровольцев, участвовавших в сооружении стадиона. В тот же день был сыгран товарищеский матч между сборными командами РСФСР и КНР. 5 августа того же года на большой спортивной арене состоялась церемония открытия крупнейших отечественных спортивных соревнований – первой спартакиады народов СССР. С тех пор на стадионе в Лужниках состоялись тысячи соревнований по легкой атлетике, крупнейшие внутрисоюзные и международные футбольные матчи, церемонии открытия и закрытия многих международных спортивных игр, среди которых 7 спартакиад народов СССР, чемпионаты мира и Европы по хоккею, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, самбо, боевым искусством, всемирные студенческие игры, игры доброй воли, первые всемирные юношеские игры тоже проходили на большой спортивной арене. Особое место в этом списке принадлежит 22-м летним Олимпийским играм в Москве.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
4: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
3: А если я за городом? А как с защитой?
4: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
3: Отлично. Какой адрес?
4: Уссурийск, Суханова, 59.
3: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.

0: 46 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
2: Радио «Приморская волна».

Волна.

0: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
1: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
0: А если я за городом, а как с защитой?
1: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
0: Отлично. Какой адрес?
1: Уссурийск, Суханова, 59.
0: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 13 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 8-926-38-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Волна. Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом? А как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В России у домашних кошек все чаще диагностируют тревожные расстройства. За эти годы продажи успокоительных препаратов для питомцев выросли на 120%. Причина – в условиях содержания. Чаще всего кошки растут у тревожных миллениалов, которые предпочитают не выпускать их на прогулки. В итоге даже редкий выход на улицу становится для животных серьезным стрессом. К тому же эмоциональное состояние хозяев напрямую влияет на психику питомцев. Среди зумеров и миллениалов антидепрессанты принимают каждый второй. Так что, возможно, прежде чем успокаивать кошку, стоит разобраться с собственным настроением. Жительница Орегона Шерри Лич с подросткового возраста одержима бегемотами. Она восхищается их необычной внешностью и силой. За много лет женщина собрала коллекцию, в которую входят игрушки, статуэтки, картины, украшения и даже сумки. Многие экспонаты ей подарили родные, друзья и незнакомые люди. Некоторые бегемоты были сделаны на заказ. В итоге коллекция насчитывает 1086 предметов. И это принесло Шерри место в книге рекордов Гиннесса. Она уверена, что это не предел. Женщина планирует собирать бегемотов до конца жизни и не боится тратить на это время и деньги. А главное, по ее словам, бегемоты часто находят ее сами. На хорватском острове Раб проходит фестиваль песчаных скульптур. В этом году он собрал мастеров из разных стран. Тема

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
3: Реклама. Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
2: А если я за городом, а как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
2: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
2: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна». В Приморье 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

волна. Приморская волна. Все только

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
4: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
3: А если я за городом, а как с защитой?
4: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
3: Отлично. Какой адрес?
4: Уссурийск, Суханова, 59.
3: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: Любимая поп-музыка.
2: Музыка.
3: «Приморская волна».

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 31 июля 1954 года руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. Он был предназначен стать звеном в программе быстрейшей ликвидации отставания СССР от США в области ядерных вооружений. Центральный участок полигона находился близ поселка Белушья, а аэродром в районе селения Рогачева. Для проведения воздушных испытаний в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 5 марта 1958 года территория полигона была расширена, и за ним был закреплен статус государственного центрального полигона Министерства обороны.

0: сооружении большой спортивной арены состоялся грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Свидетелями этого мероприятия стали около 100 тысяч зрителей, архитекторов и строителей, инженеров и техников, спортсменов и множество добровольцев, участвовавших в сооружении стадиона. В тот же день был сыгран товарищеский матч между сборными командами РСФСР и КНР. 5 августа того же года на большой спортивной арене состоялась церемония открытия крупнейших отечественных спортивных соревнований – первой спартакиады народов СССР. С тех пор на стадионе в Лужниках состоялись тысячи соревнований по легкой атлетике, крупнейшие внутрисоюзные и международные футбольные матчи, церемонии открытия и закрытия многих международных спортивных игр, среди которых 7 спартакиад народов СССР, чемпионаты мира и Европы по хоккею, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, самбо, боевым искусством, всемирные студенческие игры, игры доброй воли, первые всемирные юношеские игры тоже проходили на большой спортивной арене. Особое место в этом списке принадлежит 22-м летним Олимпийским играм в Москве.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
1: Реклама. Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом? А как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.
5: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: 38-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморская. Волна. Приморье, 17 часов.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению «Примгидромета», завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама.
3: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
4: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
3: А если я за городом, а как с защитой?
4: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
3: Отлично. Какой адрес?
4: Уссурийск, Суханова, 59.
3: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

сказать.

0: Салют?
1: Салют!
0: Где салют?
1: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
0: Салют, включи Приморскую волну.
2: Включаю Приморскую волну.
1: 16+. Приморская.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом? А как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
0: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В России у домашних кошек все чаще диагностируют тревожные расстройства. За эти годы продажи успокоительных препаратов для питомцев выросли на 120%. Причина – в условиях содержания. Чаще всего кошки растут у тревожных миллениалов, которые предпочитают не выпускать их на прогулки. В итоге даже редкий выход на улицу становится для животных серьезным стрессом. К тому же эмоциональное состояние хозяев напрямую влияет на психику питомцев. Среди зумеров и миллениалов антидепрессанты принимают каждый второй. Так что, возможно, прежде чем успокаивать кошку, стоит разобраться с собственным настроением. Жительница Орегона Шерри Лич с подросткового возраста одержима бегемотами. Она восхищается их необычной внешностью и силой. За много лет женщина собрала коллекцию, в которую входят игрушки, статуэтки, картины, украшения и даже сумки. Многие экспонаты ей подарили родные, друзья и незнакомые люди. Некоторые бегемоты были сделаны на заказ. В итоге коллекция насчитывает 1086 предметов. И это принесло Шерри место в книге рекордов Гиннесса. Она уверена, что это не предел. Женщина планирует собирать бегемотов до конца жизни и не боится тратить на это время и деньги. А главное, по ее словам, бегемоты часто находят ее сами. На хорватском острове Раб проходит фестиваль песчаных скульптур. В этом году он собрал мастеров из разных стран. Тема фестиваля – песчаные истории, и каждый участник рассказывает свою. Хорватская художница Елена Азинович работает с песком впервые, но уже создала 10-метрового тюленя-монаха. Всего на пляже появилось 5 фигур – черепаха, кальмар, тотем и детские игрушки. Это уже 15-й фестиваль в Лапаре. Мероприятие призвано привлечь туристов на остров. Здесь находится 22 песчаных пляжа. Редкое явление для скалистого Адриатического побережья Хорватии. Так что у путешественников появляется еще один повод задержаться на этом острове. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости

0: Америка. Волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом? А как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+. Волна. Волна.
0: Приморская.
2: Волна.
0: Все только начинается.

0: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
1: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
0: А если я за городом? А как с защитой?
1: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
0: Отлично. Какой адрес?
1: Уссурийск, Суханова, 59.
0: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
2: А если я за городом, а как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
2: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
2: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
2: Я тут.
1: Алиса.
2: Всегда рядом с вами.
1: Ой, подлиза. Салют?
3: Есть.
1: Что значит есть?
4: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите «Алиса, Маруся» или «Салют», включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+. Приморская.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: весенняя.
1: Радио «Приморская волна». В Приморье 21 час. Приморская волна.
2: Приморская волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только

0: поп-музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
5: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
4: А если я за городом, а как с защитой?
5: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
4: Отлично. Какой адрес?
5: Уссурийск, Суханова, 59.
4: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: родной.
1: Салют!
2: Салют?
1: Салют!
2: Где салют?
1: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
2: «Салют, включи Приморскую волну».
3: Включаю Приморскую волну.
1: 16+. Любимая поп-музыка. Музыка.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 38 49 46. 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

чай, кофе, потанцуем.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
1: Реклама. Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом, а как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
0: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Попробуйте рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
1: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
0: А если я за городом? А как с защитой?
1: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
0: Отлично. Какой адрес?
1: Уссурийск, Суханова, 59.
0: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение «Примгидромета». Завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама на «Приморской волне».
3: Телефон
0: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: узнать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская.
1: Приморская
0: волна.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом, а как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете
4: на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Радио «Приморская волна». Приморская. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье час ночи.

0: хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Читаю модный роман, в нем автор говорит, как вычисляет.

Ruskea Vauva.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская.
1: Приморская волна.
2: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
3: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. «Приморская волна» за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов. «Приморская волна».
3: «Приморская волна».
2: «Приморская волна». Все только начинается.

Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская волна. This is the story of my baker.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.

0: 38-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: «Приморская волна».

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

0: 8 8 49 46. Код города 42 34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+. Приморская.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье 8 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. А в этот день события, ставшие историей.
2: 1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации – Всероссийский день инкассатора. Именно в этот день, в 1939 году, была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в Древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. С тех давних времен деньги транспортировались либо их владельцами, либо людьми, которых они специально для этого нанимали и которым доверяли. И всегда, когда денег было достаточно много, их сопровождали вооруженные люди, готовые защищать их от грабителей. В 1988 году было создано Российское объединение инкассации, объединение Росинкас, которое с принятием федерального закона о Центральном банке Российской Федерации от 10 июля 2002 года вошло в систему Банка России и является на сегодняшний день одним из крупнейших в стране перевозчиком денежной наличности и других ценностей. В настоящее время большинство коммерческих банков пользуются услугами Государственной службы инкассации. Однако у некоторых крупных кредитных организаций существуют собственные службы.
3: 1 августа 1939 года в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ – выставки достижений народного хозяйства. Она представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, на которых разместились 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные участки. Вход на выставку располагался с северной стороны, а перед ним была установлена скульптура Веры Мухиной, рабочей и колхозница, впоследствии перенесенная. Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками, появлявшимися на протяжении нескольких десятилетий. Созданные в советское время, они представляют собой памятник советской эпохи, образец господствующих в разное время архитектурных направлений. К числу наиболее ярких памятников ВДНХ относится монумент «Рабочая и колхозница», работы скульптора Веры Мухиной, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», копия ракеты «Восток», различные павильоны и так далее.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: На? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Волна. Волна. Приморская. Волна. Все то.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Радио «Приморская волна».

0: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
1: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В тепле.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+. Приморская.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.